0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
17: Е Садай Туркия.
8: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
4: Гидарреди Амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
15: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Turchia.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
6: Да, Турция Жанг Радио, да.
7: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
9: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
2: Айч, радио, Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
9: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е, садай Тюркия.
11: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
12: Эдо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
13: Гидар реди аммурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
18: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидарреди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики «Тем временем в России и зоны конфликта в Африке».

0: Вначале коротко о событиях дня. Председатель парламента Тюркен Уман Куртулмуш выступил на парламентском саммите НАТО в Стамбуле с резкой критикой оборонных ограничений, введенных рядом союзников против Анкары. Министр обороны Тюркии Яшар Гюлер сообщил, что ключевыми темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре станут укрепление единства Альянса, оценка роста оборонных расходов стран-членов, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности и вопросы конфликта в Украине. Седьмое заседание турецко-кыргызской совместной группы стратегического планирования пройдет 1 июля в Анкаре под сопредседательством министра иностранных дел Тюркии Хакана Фидана и его киргизского коллеги Дженбека Кулубаева. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Кала заявила, что саммит НАТО, который пройдет в Анкаре 7 и 8 июля, станет подлинно историческим событием на фоне серьезного давления на трансатлантические отношения.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Председатель парламента Тюркии Нуман Куртулмуш выступил на парламентском саммите НАТО в Стамбуле с резкой критикой оборонных ограничений, введенных рядом союзников против Анкары. В рамках членства в этом альянсе очевидно, что эмбарго, наложенное некоторыми членами, особенно в сфере оборонной промышленности, носит полностью односторонний, бессмысленный характер и далеки от духа союзничества, заявил он, сообщает Анадолу. По его словам, Тюркия готова к сотрудничеству в оборонной сфере со всеми членами альянса и надеется на аналогичный подход с их стороны. Куртулмуш подчеркнул, что нынешний период делает дипломатию и переговоры как никогда важными. «Мы займем самую жесткую позицию против агрессоров, угнетателей и нарушителей международного права. Мы будем использовать свою способность решать даже самые сложные проблемы за столом переговоров», – указал он. Среди успехов турецкой дипломатии он назвал сохранение Черноморского зернового коридора, что по

0: его словам, предотвратила голод в Африке. Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, спикер заявил, что мир во всем мире невозможен без мира в регионе и назвал позитивным шагом соглашение между США и Ираном о прекращении войны. Он выразил надежду на продолжение переговоров в Швейцарии, достижение прочного и справедливого мира. Куртулмуш также поблагодарил страны-союзники, в особенности Испанию, за поддержку, оказанную турецкой системе противовоздушной обороны на фоне растущих угроз на Ближнем Востоке. Парламентский саммит НАТО в Стамбуле объединил спикеров парламентов и глав делегаций из 32 стран Альянса, а также президента парламентской ассамблеи НАТО Маркуша Периштрелу.
1: Министр обороны Тюркии Яшар Гюлер в интервью агентству Рейтер сообщил, что ключевыми темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре станут укрепление единства НАТО, оценка роста оборонных расходов стран-членов, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности и вопросы конфликта в Украине. Он также подчеркнул, что Тюркия должна быть полноправным участником европейских оборонных инициатив. НАТО остается беспретендентной и основополагающей платформой евроатлантической безопасности и обороны. Мы рассматриваем происходящее не как кризис, а как процесс адаптации к меняющейся среде безопасности, заявил министр. По словам Гюллера, США не намерены выходить из НАТО, однако ожидают, что европейские союзники и Канада возьмут на себя большую ответственность за безопасность Европы. При этом, подчеркнул он, европейская система обороны должна строиться с обязательным участием Тюркии.
0: Седьмое заседание турецко-кыргызской совместной группы стратегического планирования пройдет 1 июля в Анкаре под сопредседательством министра иностранных дел Тюркии Хакана Фидана и его кыргызского коллеги Дженбека Кулубаева. Об этом сообщает агентство Анадолу. В ходе переговоров стороны планируют обсудить уровень двусторонних политических отношений и подготовку предстоящих визитов на высшем уровне, а также пути дальнейшего развития сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, энергетике, транспорте, оборонной промышленности, образовании и гуманитарной сфере. Отдельное внимание будет уделено мерам по достижению цели в 5 миллиардов долларов годового товарооборота, поставленные президентами двух стран, а также укреплению взаимодействия в рамках Организации тюркских государств. Стороны также подтвердят важность развития связанности и логистической инфраструктуры, прежде всего Транскаспийского коридора Восток-Запад. В повестке дня обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины, Ирана и Палестины. По итогам заседания планируется принять совместное заявление и подписать программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026 и 2027 годы. Тюркия стала первой страной, признавшей независимость Кыргызстана 16 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены в январе 1992. На саммите Совета высокого уровня стратегического сотрудничества в ноябре 2024 года в Бишкеке отношения между странами были подняты с уровня стратегического партнерства до всеобъемлющего стратегического партнерства, подписаны 19 соглашений в сфере обороны, экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и торговли. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что саммит НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, станет подлинно историческим событием на фоне серьезного давления на трансатлантические отношения. «Каждый саммит называют историческим, но на этот раз это действительно так», сказала она агентству Анадолу в Брюсселе накануне визита в Тюркию. Каллас охарактеризовала Тюркию как страну, занимающую исключительно значимое положение в альянсе благодаря военной мощи и оборонно-промышленному потенциалу. У Тюркии вторая по величине армия в НАТО и очень сильная оборонная промышленность, отметила она, добавив, что страна играет очень важную роль в европейской безопасности и региональной стабильности. Каллас сообщила, что отправится в Тюркию вместе с европейскими комиссарами по расширению Мартой Кос и по внутренним делам и миграции Магнусом Брунером для переговоров с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Высший совет обороны Румынии под руководством президента Никуша Ордана также назвал предстоящий саммит важным во многих отношениях. По итогам заседания Совет заявил, что мероприятие даст Бухаресту возможность привлечь

0: внимание союзников к сложной обстановке в Черноморском регионе и последствиям российско-украинской войны для страны. Отдельно на саммите планируется поднять вопрос участившихся инцидентов с беспилотниками над территорией Румынии. Саммит в Анкаре станет возможностью представить прогресс Румынии в выполнении финансовых обязательств, принятых в Гаге, достижения за счет оборонно-промышленных инициатив на уровне НАТО и ЕС, а также усилия по обеспечению безопасности Украины, Молдовы и Черноморского региона, говорится в заявлении Совета. Отдельно отмечена стратегическая значимость Черноморской целевой группы по противоминным действиям, созданной Тюркией, Болгарией и Румынией. Бухарест продолжит участие в этой и других миссиях в 2027 году. Саммит НАТО в Анкаре станет 36-м по счету и вторым, который принимает Тюркия после Стамбула в 2004 году. В повестке выполнение решения о доведении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, поддержка Украины и баланс трансатлантических отношений на фоне разногласий между США и европейскими союзниками.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен реагировать на решение Израиля признать события 1915 года геноцидом. По словам Пашиняна, Армения считает, что следует избегать использования этого вопроса как политического оружия, поскольку это отвечает интересам страны. «Мы не видим необходимости отвечать», – подчеркнул глава армянского правительства на брифинге. Ранее Кабинет министров Израиля утвердил предложение о признании событий 1915 года геноцидом. В ответ МИД Тюркии заявил, что израильское руководство пытается таким политически мотивированным решением прикрыть собственное преступление. Анкара отвергает трактовку событий 1915 года как геноцида и считает их трагедией, в которой пострадали все народы Османской империи. Турецкая страна неоднократно предлагала создать совместную комиссию историков Тюркии, Армении и международных экспертов для изучения этого вопроса.
0: Россия объявила во вторник, что за ночь сбила 419 украинских беспилотников по всей стране, в том числе в Московской области, где, по словам официальных лиц, погиб 6-месячный ребенок. В то время как полномасштабное наступление Москвы на Украину продолжается уже почти 4,5 года, Киев в последние месяцы активизировал свою кампанию по нанесению ударов беспилотниками по России. Киев целенаправленно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, стремясь поразить жизненно важный источник дохода для Кремля, который финансирует его военные действия. Министерство обороны РФ объявило на своей государственной платформе МАКС, что системы ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников по всей стране. Губернатор Московской области Андрей Воробьев позже заявил, что беспилотники атаковали село Евгорьевск к юго-западу от Москвы, поразив жилой дом. К сожалению, 6-месячный ребенок умер по дороге в больницу, написал он в Телеграм, добавив, что также были госпитализированы двое взрослых и еще один ребенок. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера понедельника системы ПВО сбили 61 вражеский беспилотник, нацеленный на столицу. Этот удар беспилотников произошел вскоре после того, как Россия сбила 660 украинских беспилотников в период с четверга по пятницу, один из самых высоких показателей с начала конфликта. Еще одна атака Украины на прошлой неделе привела к пожару на нефтеперерабатывающем заводе к юго-востоку от Москвы. Уважаемые слушатели, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Сезен Аксу. Она называется «Алда Тулдык».

Президент России Владимир Путин отказался ограничивать боевые действия четырьмя регионами. Российский лидер назвал украинскую инициативу тактическим маневром на фоне нехватки личного состава и заявил, что США возобновят переговоры по Украине после завершения горячей фазы иранского конфликта. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Вести» 29 июня сообщил, что Москва получила предложение ограничить военные операции четырьмя регионами – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями – и одновременно прекратить дальние удары вглубь территории друг друга. Путин это предложение отверг. По его словам, принятие условий позволило бы Украине перебросить войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с отдельных участков государственной границы в четыре упомянутых региона. Учитывая катастрофическую нехватку личного состава, вооруженные силы Украины, по всей видимости, полагают, что это могло бы стать для них спасением, заявил он. Путин также предупредил, что Украина заплатит за вторжение в Курскую область, потери территорий, необходимых для создания буферной зоны. Российские ответные удары вглубь украинской территории, по его словам, намного мощнее и болезненнее, чем украинские атаки по России. Говоря о перспективах урегулирования, Путин подтвердил, что Москва ожидает приезда американских представителей после завершения горячей фазы иранского конфликта. По его словам, на прошлогоднем саммите в Анкоридже США и Россия обсуждали возможности завершения конфликта, и Москва согласилась с американскими предложениями, однако никаких официальных договоренностей подписано не было. Белорусский президент Александр Лукашенко также готов содействовать переговорному процессу, добавил Путин. Детали украинской инициативы об ограничении боевых действий остаются неизвестными. Путин не уточнил ни дату получения предложения,

ни канал его передачи. Украинская сторона этот конкретный шаг публично не подтвердила. В контексте продолжающегося мирного процесса Украина ранее выдвигала различные инициативы. В декабре 2025 года Зеленский предложил создание демилитаризированной зоны в Донбассе с буфером под международным контролем. А в ходе берлинских переговоров в конце мая обсуждался черновой вариант мирного плана, который сам Зеленский назвал несовершенным, но вполне рабочим. Россия до сих пор не согласилась ни с одним из предложений.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохраняются проблемы с поставками топлива для автомобилистов и предприятий. Выступая на совещании с представителями правительства и руководителями ведущих энергетических компаний в Москве, Путин отметил, что ситуация на внутреннем топливном рынке уже обсуждалась с членами Кабмина. Влияние террористических атак на инфраструктурные объекты должно быть сведено к минимуму, сказал он. Путин поручил проработать дополнительные меры для бесперебойного и стабильного обеспечения топливом граждан, предприятий и социально значимых объектов. По его словам, крупные нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной мощности, к производству подключены средние и малые предприятия, сроки текущих ремонтов сокращены, а плановые работы перенесены на более поздний срок. Президент России подчеркнул необходимость увеличения объема топлива на рынке и удерживания цен на экономически обоснованном уровне. Он также напомнил, что для защиты внутреннего потребителя временно запрещен экспорт бензина и авиационного топлива. Путин сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Ранее созданные запасы топлива были направлены на внутренний рынок. Однако, несмотря на начало их использования, проблемы для водителей и предприятий сохраняются. К сожалению, на АЗС есть очереди, а нужный вид бензина не всегда доступен, заявил он. По словам Путина, запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, что на 4% ниже показателя за аналогичный период 2025 года. На фоне атак украинских беспилотников по российским НПС ЗЭ ряд предприятий был выведен из цепочки производства. Дополнительное давление на рынок оказал сезонный рост спроса в сельском хозяйстве и в летний период. В результате ограничения на продажу топлива были введены примерно в 20 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Россия примет военно-технические и политические меры реагирования на запрет на размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства. Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты. В этой связи финскому народу стоило бы задуматься, приведет ли это решение их элит к повышению безопасности самой Финляндии, утверждается в заявлении. В МИД подчеркнули, что снятие запрета на размещение ядерного оружия – беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России. Ранее президент Финляндии Александр Стуб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.

Главный приз – гранатовый браслет 32-го международного кинофестиваля «Литература и кино», который проходил с 23 по 27 июня в Гатчине Ленинградской области, получила кинокартина «На краю света» Эдуарда Новикова, передает

корреспондент ТАСС. Церемония награждения победителей фестиваля состоялась в кинотеатре «Победа». Всего на фестиваль поступило свыше 200 заявок, а в конкурсную программу киносмотра пополнили 55 фильмов. В 2026 году фильмы оценивала экспертное жюри, в которое вошли народные артисты России Александр Галибин и Владимир Климов, писатели Анна и Сергей Литвиновы, а также сирийский режиссер Фахид Мири и режиссер-документалист Галина Адамович. Кроме того, отдельно работы оценивала читательское жюри. Его председателем выступила Елена Чувашова. Лучшим полнометражным игровым фильмом признан фильм «Коммерсант». Режиссерами выступили Никита и Федор Кравчуки. Приз за лучший полнометражный игровой детско-юношеский фильм получила работа «Мой друг Кот» и «Пушкин» Алены Михайловой. Как лучший игровой сериал была отмечена работа «Резервация» Алексея Андрианова, а фильм «К себе нежно» Ивана Китаева получил награду за лучший сценарий адаптацию для кино. За лучший сценарий адаптацию для сериала приз получила картина «Этерна» Сергея Трофимова. Лучшим полнометражным неигровым фильмом стал «Булгаков. Тайна мастера» Артема Михалкова и Дениса Беспалова. Мероприятие фестиваля можно было посетить в кинотеатре «Победа», Гатчинском доме культуры и библиотека города. Вход на кинопоказы и другие события фестиваля по традиции был бесплатный. За 5 дней работы фестиваля состоялось 63 кинопоказа и 46 встреч со зрителями и представителями профессионального сообщества. Были проведены презентации, дискуссии, мастер-классы и питчинги, добавили в пресс-службе фестиваля. Первый кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году.

Четвертая встреча министров иностранных дел Тюркии, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана, состоявшаяся в Каире 21 июня 2026 года, на первый взгляд может показаться дипломатической консультативной платформой, направленной на оценку реализации американо-иранского соглашения. Однако, учитывая политический дискурс и пункты повестки дня, она свидетельствует о более широком поиске регионального порядка. В частности, заявление министра иностранных дел Тюркии Хакана Фидана о намерении выработать ведение посредством сотрудничества без навязывания ведения извне указывает на то, что местные и средние игроки начинают брать на себя инициативу в решении региональных проблем. Хотя еще рано говорить о том, что этот механизм в краткосрочной перспективе трансформируется в институционализированный альянс безопасности, его регулярные встречи в последние месяцы и сосредоточенность на региональных кризисных зонах позволяют предположить, что на Ближнем Востоке, в Красном море, Северной и Восточной Африке может формироваться новая дипломатическая ось. Предлагаем вашему вниманию комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиоглу. Одним из наиболее примечательных аспектов встречи в Каире стало то, что она вышла за рамки иранской проблемы и затронула другие региональные вопросы, касающиеся Ливии, Восточного Средиземноморья и Африки. Это говорит о том, что данный механизм является не просто временной платформой, ориентированной на урегулирование кризиса, но и политической координационной площадкой для обсуждения фундаментальных параметров послевоенной региональной архитектуры безопасности. Действительно, учитывая процесс нормализации отношений между Тюркией и Египтом в последние годы, внешнеполитический подход Саудовской Аравии к снижению региональной напряженности и посредническую роль Пакистана, особенно в соглашении между США и Ираном, способность четырех стран действовать сообща неуклонно возрастает. В этом контексте Ливия выделяется как одна из первых кризисных зон, где этот механизм может оказать влияние. Хотя Тюркия и Египет на протяжении многих лет поддерживали противоборствующих политических и военных деятелей в Ливии, недавнее увеличение дипломатических контактов между сторонами позволило установить более сбалансированные отношения с участниками событий в Триполи и

структурирован как дипломатическая платформа, которая дополняет, а не конкурирует с западными игроками. Судан – один из кризисных регионов, где этот механизм может в краткосрочной перспективе приобрести наибольшее значение. Поскольку война в Судане вступает в третий год, растет критика в адрес существующих международных инициатив, которые все больше отрываются от военной реальности на местах. Однако Тюркия, Египет и Саудовская Аравия выделяются как страны, обладающие определенным уровнем контактов с суданской армией и различными суданскими политическими деятелями. Учитывая недавнее повышение дипломатической активности Пакистана, Каирский квартет имеет потенциал для создания региональной платформы, которая, если не станет альтернативой, то дополнит процессы в Аддис-Абебе или Берлине по урегулированию суданского конфликта. В частности, тесные связи Египта с суданской армией, опыт Саудовской Аравии в переговорах в Джидде и каналы связи Тюрки с различными суданскими участниками могут предложить важные дипломатические инструменты в процессе послевоенного перехода. Действительно, встреча Хакана Фидана с его суданским коллегой в Каире после этих встреч подчеркивает важность суданского вопроса для квартета. Восточное Средиземноморье – еще один регион, демонстрирующий, что этот механизм не ограничивается исключительно африканскими кризисами. Нормализация отношений между Тюркией и Египтом создает новые возможности для диалога по вопросам морской юрисдикции и энергетического сотрудничества. Учитывая цели региональной экономической трансформации Саудовской Аравии и потребности Пакистана в энергетической безопасности, Каирская платформа со временем может сформировать общие взгляды на более широкий геостратегический бассейн, простирающийся от Восточного Средиземноморья до Красного моря. Эта ситуация, особенно в свете все более заметной роли Израиля в региональной безопасности, демонстрирует усиление усилий региональных игроков по созданию собственных архитектур безопасности. В заключение отметим, что механизм, сформированный министрами иностранных дел Тюрки, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана, встретившимися в Каире, пока не представляет собой формальный альянс или институциональную организацию безопасности. Однако регулярность встреч, широкий спектр кризисных зон и разработка сторонами общей концепции о том, как будет формироваться послевоенный региональный порядок, указывает на то, что эта платформа со временем может превратиться в более эффективный механизм политической координации. Если будет разработан подход, отдающий приоритет обеспечению региональной безопасности, особенно в взаимосвязанных кризисных зонах, таких как Ливия, Судан, Красное море и Восточное Средиземноморье, то Каирский квартет можно будет рассматривать как одну из инициатив, которые в предстоящий период могут стать основой новой дипломатической оси на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это был комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджи Оглу. Зоны конфликта в Африке.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Дипплеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Е сыдай Türkiye.
5: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
13: Эво ифонетис Türkiye.
0: Овди радио глас Türkiye. Гидарре диамурия Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Председатель парламента Тюркии Нуман Куртулмуш выступил на парламентском саммите НАТО в Стамбуле с резкой критикой оборонных ограничений, введенных рядом союзников против Анкары. Министр обороны Тюрки Яшар Гюлер сообщил, что ключевыми темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре станут укрепление единства НАТО, оценка роста оборонных расходов стран-членов, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности и вопросы конфликта в Украине. Седьмое заседание турецко-кыргызской совместной группы стратегического планирования пройдет 1 июля в Анкаре. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что саммит НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, станет подлинно историческим событием. Россия объявила во вторник, что за ночь сбила 419 украинских беспилотников по всей стране. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерши Радио Садбури Турция с Кма.
14: Овода Турция Уни Радиосу.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
18: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
9: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
6: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
5: Гидар Реди Амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangi radio ya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye öne radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Диплеер Тюркиянын пети радиосу.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овозу радиосу.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
24: Овди радио глас Тюркия.
25: Гидарреди амурия Тюркия.
26: Ини адала радио суара Тюркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.